зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай,

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 15 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Шесть утра. У микрофонов Елена Рассохина и Александр Шунин. Открываем один глаз, нащупываем кружку и пытаемся вспомнить, за какие грехи придумали будильники. Доброе

0: Александр Шунин, Елена Рассохина.
1: Доброе утро! Незаметно так подкрался четверг, хотя вроде бы только думали, чем заняться на выходных, и вот они снова здесь. Ну как здесь? Пара дней и все, можно усиленно спать, тренироваться, лежать, спортивно читать книги и профессионально смотреть сериалы. Но вполне вероятно, что и активные слушатели у нас тоже есть, у которых выходные распланированы так, что там участвует даже самый настоящий выход из дома. Ну там, например, театры, выставки, концерты, гости, приключения. Эх, может присоединиться к вам, у вас так интересно? Но чем бы все мы не планировали заниматься на выходных, там рыбалкой, сбором грибов или культурной программы, до самих этих выходных осталось совсем чуть-чуть. Ну и пятницу некоторые за рабочий день вообще особо не считают, все уже обычно расслаблены, настроены на скорый отдых, так что держимся, работаем на совесть и желательно в радость, и вперед, покорять этот день. Еще немного и выходные.

0: Население Земли растет, нас становится все больше, есть вкусно и полезно хочется всем, а еды при этом становится меньше, экологи нас пугают различным углеродным следом, есть, конечно, различные химические вещества, которые по полям распыляют.
1: Синий
0: трактор, да, везет вот как раз-таки удобрения, но, выясняется, есть старый проверенный способ. Когда-то еще в 19 веке люди... оздоравливались электричеством. Опа. Была даже, если помнишь, цитата из «12 стульев», там Бендер Воробьянинову советовал: «Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством». Так вот, электричество может помочь даже в сельском хозяйстве, как выясняется.
1: И как
0: помидорки
1: же?
0: Китайские ученые научились помидорки выращивать быстрее с помощью электрического тока. Просто кустик бьют током.
1: Зачем? Бедный кустик.
0: Он от этого прям прет. Зеленеет, а помидорки краснеют, быстрее собирается урожай, вызревает. Представляешь?
1: Интересно, добавляют ли они к этому все-таки удобрения?
0: Может быть,
1: это все-таки они
0: делают? Нет, только электричества хватает. Ну,
1: потрясающе.
0: Там есть свои нюансы, не надо переусердствовать, иначе можно кустик спалить. Но оказывается, электричество, батареечки, и помидорка тебе сразу: здравствуй!
1: И готово.
0: Возьми меня в салат. Вот так вот.
1: Давай возьмем лучшую музыку трех поколений, ее и послушаем.
0: Приятного музыкального аппетита.
2: Утренний экспресс.
3: Реклама. Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
4: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā MTECO. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 15 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Власть. Делаем. Извечная борьба между здравым смыслом, движениями души и время от времени, происходящее в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
3: Весы. Сегодня вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься за все подряд. Бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.
2: Скорпионы. Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
3: Стрельцы. Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
2: Козероги. Сегодня вас будут тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание дали может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
3: Водолеи. Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки. Тщательно сохраненная и впоследствии обработанная, эта информация здорово облегчит вам жизнь.
2: Рыбы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски, что не делается все к лучшему.

0: Слушайте, а я опять про еду. Невероятное. Давай, что-то. Отлично. Как-то хочется есть. Причем, я даже объясню, четверг, рыбный день, и я расскажу про самый длинный бутерброд с рыбой. Такой сэндвич только что приготовили буквально на днях в Бремене. 51 метр с хвостиком длиной. Можешь себе представить?
1: Я такой... просто подумала, что ты сейчас скажешь 51 едок. Я просто подумала, кто же его съел все это?
0: Ну, 51 едок на 51 метр бутерброда, это в среднем получается метр бутерброда
1: на человека.
0: В рот.
1: Нет, это много-много, ну, это на много. Человека.
0: Можно порезать помельче. Тем более, что разрезали на кусочки по 10 сантиметров. Ну, такие, ну, настоящие бутербродики. А речь идет о традиционном северогерманском бутерброде фишбротен с рыбой, салатом, огурчиком и луком под соусом ремулата. Знаешь, что такое соус ремулат?
1: Не знаю, но звучит чертовски вкусно.
0: Я специально погуглил. На основе майонеза. Ну, это французская кухня, судя по названию. Маринованные огурцы, каперсы, петрушка и зеленый лук. Все это с мазиком замешанное. Вот так вот. Приятного аппетита по пути на работу или куда вы там спешите.
1: А мы будем тут слюнками давиться.
0: За эфиром придется.

0: FM. Доброе утро! На календаре 24 сентября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1852. Француз Анри Жифар совершил первый в истории полет на управляемом аэростате – дирижабле, оснащенном паровым двигателем.
1: 1984. Состоялся релиз сингла «You're my heart, you're my soul» – дебютной песни немецкого дуэта «Modern Talking», которая мгновенно покорила европейский чат и принесла музыкантам всемирную славу.
0: 1986 год. В США на экраны вышла экранизация одноименного романа, то есть «Имя Розы» Умберто Эко, снятая режиссером Жаком Жаном Ано, с Шоном Коннери и Кристианом Слейтером в главных ролях.
1: 1988. Американский хит-парад возглавил Бобби Макферрин жизнеутверждающим и всемирно известным треком «Don't worry, be happy».
0: 1989. Папа Иоанн Павел II официально объявил, что церковь признала правоту Галилео Галилея в его астрономических спорах.
1: Лучше поздно, чем никогда, вот уж действительно. Ну а в 91 году вышла культовая пластинка Нирваны «Nevermind», навсегда изменившая ландшафт мировой музыки. Она вывела альтернативный рок в мейнстрим и возглавляема бессмертным синглом «Smells Like Teen Spirit».
0: 2000 год. Гимнаст Игорь Вихров на Олимпийских играх в Сиднее завоевал для Латвии первую золотую медаль в истории независимой Латвии.
1: А в 2018 году Латвию с официальным визитом посетил Папа Римский Франциск, в связи с чем этот день был объявлен в стране праздничным и выходным. Вот бы и сегодня тоже.
0: Это был «День в истории». Оставайтесь с нами.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Нервное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 15 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: На часах 7 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И ближайшие 3 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Доброе утро! На часах 7:08, а еще сегодня 24 сентября. И 24 сентября в Латвии Варда Дейну отмечает Агрис и Агрита. А среди имен, не внесенных в официальный календарь сегодня, Агритис, Агронс, Стейдзейте и Стейга. Агрис – латышское мужское имя. Его происхождение трактуют по-разному, поэтому одного общепринятого значения у него нет. Зато имя хорошо известно в Латвии и используется уже не одно поколение. Агрита – женское имя, образованное от Агрис. Оно тоже характерно именно для латышской традиции и за пределами Латвии встречается довольно редко. Из неофициального календаря сегодня особенно выделяется Стейга и Стейдзите. Оба имени звучат очень по-латышски. Стейга значит «спешка», то есть «спешка», а Стейдзите связано с глаголом «стейктес» – «спешить, торопиться». Ну, да, для буднего утра имена, надо сказать, довольно подходящие.
2: Да, причем это же здорово объединяется, Агростейга.
1: Да.
2: Либо спешка Агриса, либо ранняя спешка, такая, как сейчас происходит у большинства у вас. Это мы уже добрались до рабочего места, ха-ха-ха, чего и вам желаем. Да, что касается православного календаря, сегодня именинников значительно больше: Герман, Дмитрий, Сергей, Феодора, Евдокия, Петр, Диодор, Ия, Виктор, Роман и Николай. А Дмитрий... Имя греческого происхождения, изначально означавшее «посвященный Деметрии», греческой богине земледелия. Виктор переводится с латыни очень просто «победитель», а Роман тоже латинское имя, буквально «римлянин» или «римский». Конечно, в такую погоду самое то мечтать об Италии. Ну, а мы не мечтаем, мы реализовываем, мы поздравляем всех именинников. Пусть у вас день сложится наилучшим образом, наитеплейшим и наисолнечнейшим.
1: Ну, а впереди, после небольшой паузы, «Touch by Touch», «Joy».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:10.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: же, именинников и именинниц мы с вами поздравили на часах 7.17, на календаре 24 сентября. Я предлагаю заглянуть еще и в календарь праздников и посмотреть, чего же такого эдакого сегодня отмечают в мире. Начать я предлагаю со Всемирного дня моря. Это международная дата, посвященная судоходству, безопасности на море и влиянию морского транспорта на окружающую среду. И для Латвии с ее портами и Балтийским море праздник вполне близкий.
1: Мы договорились несколько дней назад переименовать Балтийское море в Латвийское, так, да? Что попросил бы соблюдать. А дальше календарь становится заметно веселее. Сегодня день незапланированных безумств. Mm-hmm. Уже из одного названия понятно, чем надо заниматься. Есть еще праздник законченных дел. Ну, то есть почищаем хвосты, конечно
0: которые
1: же.
0: Которые мы оставили на понедельник, которые мы сделаем обязательно, да?
1: Сериал, который не смотрели, надо досмотреть. Книжку, которую не дочитали, надо дочитать. Кота недоглаженного надо догладить.
0: Как следует.
1: Работу надо завершить.
0: Ну, наверное, и системные аналитики ее сегодня завершат, потому что их день также сегодня. Это люди, которые разбираются, как же должна работать сложная система, выяснять, что именно нужно пользователям и бизнесу, и переводят все это на язык требований для разработчиков.
1: Сегодня забавный праздник, Международный день караванщика, причем касается не только романтических караванов в пустыне, но и всех, кто так или иначе связан с логистикой. А еще на ум приходит песня караванщика Али, точнее, две ее версии, эстрадная Игоря Саурханова и такая дворовая хулиганская под гитару, если кто помнит, тот помнит.
0: Ну и, наконец, Всемирный день Болливуда. Индийское кино – это огромная индустрия, которая давно известна далеко за пределами Индии. Музыка, танцы, яркие костюмы. И сюжеты. Вот там за пару часов может случиться буквально все. Ну а мы...
1: И более того, при показателе более чем 1000 фильмов, снимаемых в год, это крупнейший кинорынок в мире.
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, Андрей Губин, «Ночь». Слушаем. Утренний экспресс.
2: Реклама. Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Силтум Сукнис ЛВ.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
9: Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Доброе утро. Комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизель и бензин. В Саласпилском детском саду расследуют заболевания неясного происхождения. Минобразование предлагает оценивать пропуски занятий после 10% пропущенного учебного времени. Почти 300 выпускников службы государственной обороны начнут учебу в вузах. На следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая солнечная погода. Началась астрономическая осень. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно и дождливо. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 14-15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13.
2: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 15.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
1: Доброе утро! Давайте посмотрим, где движение сегодня подзажало сильнее, а на каких уже участках стоит немного потерпеть. Ну а где дорога идет ровно и спокойно. И лидером сегодняшнего дня у нас, как всегда, Густава Замглигатвы на промежутке от Ирики до Брибас-Гатвы. И это целых 6 минут. Вроде не так уж и много.
2: Да, есть еще пара аварий, судя по всему, на Брибас в районе ЦЭСу машина стоит, и на Сканстес напротив Олимпийского центра тоже, из-за этого могут быть дополнительные заторы, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, если вы перемещаетесь по этим улицам, а на Брибас-Гатве между Джутас и Замглигатве есть пробка на 5.44.
1: Также на почти на 5 минуточек Латгалас Ила от Крустпилс до Виштя.
2: И снова почти 5 минуточек П5 возле Рижской окружной со стороны Тинужу. 4.55, если быть верным, звучит, конечно, как цена в магазине на что-то.
1: Ну и, наконец, Даугавгривас Ила от Илиес до Булю тоже почти 5 минуток. Ровных вам дорог!
0: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Lama. Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja

0: 7:48. И так меня и подмывает спросить: Елена Кулега, скажи мне, слов не тая, любишь ли ты пиццу?
1: Очень.
0: Хорошо, значит, ты участница мирового рынка объемом 130 миллиардов евро в год.
1: Сотни, ну, получается так.
0: Сотни миллионов вот этих кругляшей, иногда бывают другой формы, но это для извращенцев.
1: Нет, сотни, почему квадратные миллионов. Тоже, по-моему, прикольные.
0: Я же говорю, это для извращенцев. Кстати, про извращение. Есть шведская пицца с курицей, бананами, арахисом и карри. Есть в Швеции же с отварным картофелем, укропом, сметаной, маринованной селедкой. Зачем все это на пирог положили, еще непонятно.
1: Я просто в потрясающем каком-то состоянии. Каждый раз, когда ты рассказываешь что-то подобное, у меня просто оквадративаются глаза. Продолжай.
0: Как некоторые пиццы. В Австралии встречаются пиццы с крокодилом и змеей.
1: Боже, зачем?
0: Но... это все меркнет по сравнению с заказом, который получили ребята в одной из американских пиццерий буквально на днях. Они были просто в шоке. Им позвонили и заказали пиццу без сыра, без кетчупа. И чтобы мясная начинка лежала только на одной половинке.
1: Зачем?
0: Вот, они переспросили: вы уверены? На том конце провода сказали, молча кивнули на том конце провода.
1: Молча кивнули, а потом наверняка сказали, что невкусно, они брать не будут.
0: Ну, не знаю, $14 за это кулинарные шедевры они заплатили, тем не менее. Но предположили, что, возможно, какая-то капризная беременная, ну, мало ли, бывает, да?
1: Ну, да.
0: И вообще, все от любви. Пусть любовь продолжается, длится и длится, так как холодно, возьми меня за руку. Это текст песни «Датчане Me and My» продолжают наш эфир песни «Let the love go on».

Вопрос дня. Чем уникален состав нового Magneflex Joint Complex? Ответ слушай совсем скоро. Penso con sueño para

0: 7:57 на часах. И, наверное,
1: это правильное время.
0: И правильное время перекусить. Ну, только что поговорили про пиццу. Можно, в принципе, с темой фастфуда-то и продолжить. Почему бы и нет? Очень, очень хочется чем-то перекусить. Очень. Надеемся, что, по крайней мере, у вас есть такая возможность. А мы, бедные несчастные, ждем
1: никак
0: до конца часа.
1: Никак не можем узнать, где еда. А, знаешь,
0: компас
1: ли...
0: нужен,
1: да,
0: какой-то.
1: Да, компас нужен, чтобы указывал на это. И знаешь, одна изобретательница, я так понимаю, из США, решила, так сказать, порадовать своего молодого человека. И, видимо, он действительно тоже очень любит поесть, поэтому она взяла и изобрела, знаешь что?
0: Что она изобрела?
1: Как раз тот самый компас, про который ты говорил, который указывает, где бы он ни находился, на ближайший ресторан. В этом случае Taco Bell, но я так понимаю, можно подставить любой.
0: Я знаю, как работает этот компас. А посредством ноги. Нога,
1: да,
0: максимально быстро, но
1: идет
0: нежно.
1: В сторону.
0: Но нежно, но
1: да,
0: нежно.
1: Да, да,
0: это
1: да,
0: важно,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что речь идет о влюбленных. Приближается к пятой точке человека, который не может ориентироваться в пространстве, и придает ему азимут.
1: И пэнч, импульс там, и вектор.
0: И все. Можно дополнить еще указательным пальцем руки. Там!
1: Да,
0: иди,
1: но...
0: туда иди! Поешь.
1: Но это же все-таки, ну, нужно стоять постоянно с человеком, направлять. А тут штуковина сама направляет человека. Правда, женщина, которая его изобрела, признала, что гаджет пока работает не идеально. При его включении его нужно откалибровывать там вручную, направить стрелку точно на север, ну, всякие сложности. Но то когда есть... она доведет это дело до ума, она его подарит парню.
0: В 4 случаях из 5 этот компас указывает на ближайшую пивнуху, да?
1: Несмотря на то, что, хотя, казалось бы, какая-то глупость указывает на... Многие пользователи сказали, что им бы такая штука на самом-то деле пригодилась.
0: Ну, разумеется. Разумается, когда-то, я помню, Дорс пели «Show me the way to the next whiskey bar». Вот такой компас, парни о нем мечтают. А мы же мечтаем о том, чтобы вы нам в течение ближайшего получаса присылали привет и поздравления для того, кого вы хотите сегодня поздравить, потому что примерно через полчаса у нас в эфир выйдет «Утренняя филичта».
1: И там мы вам передадим приветики. Присылайте.
2: Reklama. Nebeidzamas atlaides ar Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
3: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
4: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15:00. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой палейдзības программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
8: Ответ на вопрос дня. Уникальность MagnaFlex Joint Complex заключается в его мощной комбинации. Он объединяет высокодозированный глюкозамин, экстракт босфилии и коллаген второго типа. Такой состав эффективно защищает хрящевую ткань и снижает воспаление. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Налоговая комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Поправки планируется применять с 1 октября. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование после сообщений о заболевании в детском саду Яньтар-Пинш в Саласпилсе. Пока известно о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Среди симптомов диарея, рвота, боли в животе, тошнота и небольшое повышение температуры. Министерство образования и науки предлагает установить 10% порог для профилактической оценки пропусков занятий. Если ученик пропустит 10% учебного времени, школа должна будет оценить ситуацию, чтобы вовремя выявить случаи, когда длительное отсутствие может повлиять на успеваемость. В этом учебном году на бюджетные места в латвийские вузы поступили 297 молодых людей, которые добровольно прошли службу государственной обороны. Это больше, чем в предыдущие годы. Больше всего выпускников СГО поступили в научные университеты. На следующей неделе в Латвию придет антициклон, поэтому погода будет преимущественно сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют, что температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Октябрь в целом ожидается немного теплее и суше обычного. В северном полушарии началась астрономическая осень, а в южном — весна. В день равноденствия оба полушария получают примерно одинаковое количество солнечного света и тепла, поэтому день и ночь почти равны по продолжительности. В Латвии день станет короче ночи уже в эту субботу.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный, от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-17 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
5: Вот интересно, о чем думают подушки, когда мы собираемся и уходим из дома? Наверняка же у них есть своя какая-то жизнь. Подумайте об этом, ну а мы продолжаем. Впереди Брайан Адамс и Саманта Фокс.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Red FM. Утренний экспресс.
1: И попели, молодцы.
2: И объявили, что 8 часов и 10 минут на часах. И, вы знаете, я люблю различные достижения. Вот торжество человеческого тела и мелкой моторики, которое мне, к сожалению, не свойственно, да, как свойственно.
1: Просто нужно тренироваться там. Наши пальчики устали.
2: Слушай, если девочке 6 лет, когда она успела натренироваться так, что за 4 секунды 20 миллисекунд, сотых, да, она собирает кубик Рубика.
1: Но я так понимаю, у нее было целых 6 лет на то, чтобы научиться собирать этот кубик Рубика за 4 секунды.
2: Ну, ты можешь себе представить, 4 секунды 20 сотых секунды, вот так вот молниеносно. Что я к чему это все? Минут через 10-15 у нас утренняя филичита, поэтому слушайте тоже.
1: О, филичита!
2: Мальчиками, присылайте нам свои смс-ки.
1: Феличита.
2: А мы их с радостью в эфире прочтем.
1: Феличита.
2: Вместе кого-то поздравим.
1: Феличита.
2: Настроение друг другу поднимем. В общем, ждем. 244-244-14, номер студийного WhatsApp-чата. Действительно, воспользуйтесь своими чатами, как эта китайская девочка. Натюкайте смс-ками уже или голосовыми. Присылайте поздравления тем, кого вы хотите отметить.
1: Поздравить.
2: Да, поздравить с чем-нибудь в нашем эфире.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8 часов 11 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В Латвийском музее спорта открылась выставка, посвященная Ульяне Семеновой, и музей получил особенно ценную часть ее наследия. В коллекции личные вещи легендарной баскетболистки, спортивная обувь и даже перстень члена залы славы баскетбола, стоимость которого оценивается в сотни тысяч евро. Решение передать свое наследие музею Семенова приняла еще в 2017 году и тогда же составила завещание. Одновременно «Латвия Спас» выпустила посвященный ей почтовый блок. Всего напечатано 4000 экземпляров.
2: Алена Остапенко успешно начала турнир в Сеуле. Первая ракетка Латвии обыграла Анастасию Захарову в двух сетах – 6-4, 6-1. Остапенко сейчас занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ее соперница – 109-я. Во втором круге Алена встретится с австралийкой Тайлой Престон, 94-й ракеткой мира, и поборется за выход в четвертьфинал. Турнир проходит на харде. Его призовой фонд превышает 280 тысяч долларов, а победительница получит 250 рейтинговых очков. Для Остапенко Сеул – место знакомое. В 2017 году она здесь выиграла титул, а в 2022 снова дошла до финала. В парном разряде на этот раз Алена выступать не будет.
1: А звезда Барселоны Ламин Ямаль назвал своего фаворита нынешней Лиги чемпионов. И это не его же собственная команда. 19-летний футболист считает главным претендентом на трофей ПСЖ. При этом Ямаль отметил, выиграть турнир после предыдущего успеха особенно сложно. О шансах самой Барселоны он тоже высказался и довольно откровенно. Сложнее всего каталонцам, по его словам, приходится с физическим, мощным соперником вроде ПСЖ или Баварии, которые заставляют много бегать и сохранять концентрацию весь матч. При этом сам Ямаль говорит, что Барселона должна ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами. Физкульт, привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Нас поддерживает БМ Маркет.
3: Доброе утро!
4: А нас поддерживает тепло ваших сердец. Мы просили вас присылать сообщения, потому что сейчас утренняя Феличита вступает в силу. И вот мы получили несколько. Сергей, например, прислал такое очень умилительное, на мой взгляд. Огромный привет моей кошке Мусе, которая сейчас наверняка дерет диван, пока я на работе. Муся, я все вижу через камеру. Прекращай.
3: Ой, какая милота. А Алексей написал: дорогая моя возлюбленная супруга Инна, я передаю тебе привет. Знаю, что ты сейчас скоро поедешь на работу. Вот и будешь слушать радио в машине. Хочу, чтобы ты улыбалась весь день. Люблю тебя.
4: Так и есть, люди слушают нас в машинах и правильно делают, не только в машинах, на рабочих местах, и где бы вас ни заставила радиоволна, везде включайте и делайте погромче. Чтобы услышать, например, привет от Надежды, хочу передать привет мамочке в Даугавпилс. Мамуля, мы тебя очень любим и скоро приедем в гости.
3: Ну, а завтра Феличита будет примерно в то же время, так что присылайте свои приветы и поздравления.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Феличита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
1: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Ei, ko tāda skāba?
13: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
12: Tev ar vienu reizi nepietika.
13: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
14: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
15: Washcar.
16: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
15: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
17: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
15: Термобронкс Цитрус Иммуно?
17: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
15: То, что нужно при первых признаках простуды.
18: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
19: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
20: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Trīmī putekļu sūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
21: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
22: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: И нас догнало еще одно поздравление, но так как чуть-чуть приславший его опоздало после Феличиты, но все-таки выделено определенное время, то мы решили помучить, мы обязательно передадим привет, но все-таки давайте поиграем. Тем более, что в это время уже стало такой традицией, неделю мы это делаем, мы переделываем текст песни, как будто бы загадка. И вот, пожалуйста, Марийка, ответьте нам на вопрос, о какой песне идет речь. Героиня устала прятаться в мире сказок, где каждый шаг продиктован чужой рифмой, и больше не ищет ответов на страницах пыльных книг. Все, чего она жаждет, это реальная жизнь и настоящий герой, который преодолеет любые преграды, сломает запертые двери, и вихрем ворвется в ее судьбу. Рифма, книги, герой.
2: А вот кто ж такого героя это не хочет?
1: Интонационно выделил. Это что же может быть? Да, разумеется.
2: А должна это угадывать кто?
1: Да, Марийка? Уже, да, ну... Кому-то сложно угадать, что это новый герой группы «Мираж».
2: Я просто хотела правильно ответить и выиграть.
1: Мы поздравим подружку Марийки в далекой Англии Татьяну Старухину именно
2: с днем
1: «Миражом».
2: Рождения.
1: Новый герой для вас.

0: Доброе утро. План МВД по ограничению миграции предусматривает ежегодный пересмотр квот для граждан третьих стран. С 2018 года при поддержке координаторов по реэмиграции в Латвию вернулись около 6730 человек. За неделю дорожная полиция выявила несколько тысяч нарушений. 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиль.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4%.

0: И вроде все нормально, обычно. Но бывает не все так просто, потому что и тут нас с вами может ожидать сюрприз. В больнице Канпура, это в Индии, произошел странный инцидент. Мужчина, который вел прием пациентов, как я уже и сказала, вовсе не был врачом.
1: А кем он был?
0: Он был водителем врача. Как так получилось? Самого врача вызвали для дачи каких-то показаний в суде, насколько я понимаю, там, ну, в общем, его, он был занят. И пациенты-то все равно приходят. Мужчина, который был у него водителем, не растерялся и решил занять его место. Он там выписывал рецепты, выслушал приходивших на прием людей, там как говорил, что в больнице лекарств нет, их нужно купить в аптеке, ну, как обычно, все в порядке. Но после того, как о безобразии узнал главврач по клинике, он сурово читал этого самого врача, то есть не того, который был псевдоврач, а того врача, который ушел давать показания, место которого занял его водитель.
1: А за и что сказал, его читали-то?
0: За то, что он, видимо, кого-то пустил на свое место, хотя не сказать, чтобы он специально
1: оставил
0: делал.
1: Белый халат без присмотра.
0: Видимо, да.
1: Не, ну этот парень просто очень буквально воспринял вот ту старую шутку. Я, конечно, не специалист, там условно не хирург.
0: Но совет дал.
1: Но посмотреть могу. А еще вспоминается фильм «Я шагаю по Москве», там платье тоже выступал в роли
0: врача?
1: Писателя и давал советы начинающему. Ну, один из главных героев, вот начинающий писатель, он пришел в гости к маститому писателю за каким-то советом, а тот тоже еще не вернулся из каких-то своих писательских дел.
0: И какой-то другой изобразил.
1: И выяснилось, что его встретил полотер и на умнике начал ему давать советы, там втирать за правду характеров и так далее.
0: Но с врачами, на самом деле, дело посерьезнее, потому что мог бы попасть этот самый врач на скамью подсудимых, если бы что-нибудь подобное повторилось. Его наругали по самое не могу. Это, кстати, не водителя. Водителя уволил этот врач, сказал, что все, он никого не просил его подменять на работе, он самостоятельно взял обязанности, все. Надеюсь, у них все хорошо кончилось, и никто не пострадал. А что мы можем сейчас сделать? Мы можем объявить, что через небольшую паузу мы послушаем песню «Мы будем вместе» от группы «Токио».
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама. Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 LV Plus до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Крабовые палочки Вичи евро 99 и мармелад ассорти только 2,29. Zem-Zem цены в Мего.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
4: Tvoji ļuvīmie brendi для дома, в котором тебе уют. 220 LV плюс участникам. На мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
10: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes. Šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
13: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
14: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки. Врачей, за напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств и, самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad 5L2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: 8:57, и перед тем, как мы уйдем на общемировые новости, еще одна новость великолепнее, которую, наверное, вы сегодня не услышите. Нападение инопланетян на человечество признано маловероятным.
1: Ох, казалось бы, на этом... Хорошо.
0: На этом можно было бы, конечно же, и закончить, но не закончу, не могу, потому что, на самом деле, это проявление, на мой взгляд, невероятной самоуверенности и высокомерия. Американские астролобиологи и информатики взяли на себя смелость так утверждать, потому что они считают, что вот эти все внеземные жизни в окрестностях Земли, они застряли максимум на микробной стадии.
1: То есть они не гуманоиды, не пауки, не какие-нибудь там еще гигантские кракозябры, которые к нам не прилетят, потому что
0: да,
1: они все микробы.
0: Какие-то вот эти вот микробы мелкие. Вообще забывая о том, что микробы
1: —
0: это бактерии, это грибы, это вирусы, это патогенные паразиты какие-то.
1: Но самое главное, которые не умеют строить космические корабли, на которых они к нам прилетят.
0: А может, им и не надо строить? Вообще, довольно смелое утверждение для людей, которые с трудом запускают ракеты на Луну. А
1: ну, запускают
0: вот...
1: же.
0: Ну, хорошо.
1: А все микробы равно, не умеют.
0: Давайте надеяться на лучшее. Не грозит, так и не грозит. Попробуем поверить. Ну, если что, скоро проверим. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure – piegādājumu un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure – konsultējumu, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure – uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
7: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать сферафемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Сферафемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Ферофемин. Надо попробовать.
6: Ферофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
9: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade.lv.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Концептуально поддержанный правительством план мер по ограничению миграции предусматривает ежегодный пересмотр квот на въезд для граждан третьих стран. Сейчас в Латвии находится около 100 тысяч иностранцев, примерно 90 тысяч из них имеют право на работу. С 2018 года, когда начали работать координаторы по реимиграции, при их поддержке в Латвию вернулись около 6730 человек. Координаторы помогают подготовиться к возвращению и жизни в конкретном регионе Латвии. С 16 по 22 сентября во время акции «Дни безопасности Роадпол» госполиция выявила несколько тысяч нарушений, в том числе случаи агрессивного вождения и управления автомобилем в состоянии опьянения. В рамках акции полиция усилила контроль за дорожным движением. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться на автомобиле и разогнался до 187 км в час. Инцидент произошел 18 сентября в Мадоне. На улице Ласдунас около 17 часов полицейские попытались остановить Audi. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила и создавал угрозу другим участникам движения. Министерство сообщения подготовило поправки к правилам дорожного движения, предусматривающие введение европейской парковочной карты для людей с инвалидностью. Она должна обеспечить одинаковые права на использование парковочных льгот во всех странах ЕС. Переход от действующей карты к новой будет проходить постепенно и завершится 5 октября 2029 года. С 1 октября оплата за вывоз отходов в Риге вырастет на 1-2%, менее чем на 1 евро за кубометр. Рижская дума связывает повышение с инфляцией, ростом расходов на рабочую силу и цен на топливо. ПВС призывает владельцев собак перед прогулками в лес убедиться, что питомцы привиты от чумы плотоядных. Эта вирусная инфекция была лабораторно подтверждена у лис в Адажском крае. Ею могут болеть дикие хищники, в том числе лисы и енотовидные собаки, а также домашние собаки.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-17 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Ух, уже 9 часов. Кажется, только здоровались, а утро потихоньку двигается дальше. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И лучшая музыка трех поколений на Ретро-ФМ.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Как писал когда-то Сергей Довлатов, место для творчества найдется в любой работе, даже в такой, казалось бы, скучной, как налоговый коллектор, налоговый инспектор. А хочется рассказать в этом смысле о Пакистане. Поверьте, там забавно умеют собирать налоги. Эта история началась еще лет 15 назад, когда налоги в этой стране платили менее 1% населения, включая многих бизнесменов и политиков, разумеется. Обычные методы не работали, пришлось им провизировать, и что они там придумали. Вот просто представьте себе, когда вместо письма счастья, так называемого, к тебе домой заваливается шумная компания ярко накрашенных людей и устраивает концерт прямо на глазах соседей. И не просто ярко накрашенных людей, а трансгендеров. То есть налоговая служба Пакистана нанимала трансгендеров,
2: чтобы они...
1: которые, ну, к ним и так-то плохо относились и на работу не брали, а тут, ну, вообще в Пакистане с работы с официальной всегда была проблема, и 15 лет назад тоже, а тут легальная возможность заработать. Ну, разумеется, они устраивались, и вот их нанимали, давали адрес, говорили так, вот такого-то числа,
2: поплешите.
1: Такое-то время, совершенно верно, берите бубны, там, флейты, что еще, и устраивайте,
2: кастанеты.
1: Да, и вот гастроли они устраивали. Разумеется, на шум... все
2: сбегались
1: посмотреть, ну и как бы, в общем-то, ставка была на культурный контекст, потому что, ну...
2: То есть плати налоги, и к тебе никто не придет плясать.
1: Ну да, ну потому что такой визит, разумеется, означал позор, и налоги стали собираться. Так что, слушайте, пока наши не додумались
2: полезная
1: до чего-то
2: идея.
1: Подобного, давайте заплатим налоги и будем спать спокойно. Будем спать спокойно и наслаждаться Ten Sharp, такая группа, композиция You. А, кстати, ты заплатил. Платил налоги?
2: Да.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9:15.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Tās ir laimīgās dienas Veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2,69 €. Maksima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Кулбергс возмущен положением, в котором Латвия оказалась из-за санкций ЕС.
2: Почему европейские страны вывозят золото из США?
1: Рубрика «Фото. Изысканная публика и атмосфера кино». В Риге стартовал фестиваль «Балтийская жемчужина».
2: Лайм Вайкуле о названии Юрасперла. Я же могла на себя его оформить.
1: Рубрика «Тест. Съедобная или ядовитая? Насколько хорошо вы знаете ягоды, растущие в лесах?»
2: Берлин откажется от борьбы за Олимпиаду 2036 года.
1: Аневризма у близких родственников. Кому врачи советуют пройти обследование?
2: Ремонт квартир, частные уроки, уход за садами. Для подработок налог снизят до 10%.
1: Вывоз мусора в Риге немного подорожает. Сколько теперь будут платить жители?
2: У пенсионерки в Даугавпилсе обнаружили более 15 тысяч нелегальных сигарет.
1: Жителям будет доступна бесплатная юридическая консультация. Как ее получить?
2: В Риге планируется создать еще 10 пунктов мобильности. Где они появятся?
1: Больше пособий, помощь жильем и гибкая работа. Как в Латвии хотят повысить рождаемость?
2: Комиссия поддержала снижение акциза на бензин и дизель. Насколько подешевеет топливо?
1: В одном из краев Латвии уже начался отопительный сезон. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.
3: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 Chicken McNuggets в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
5: Только в МК Латвии государство готово выплатить свой долг работающим пенсионерам. Читайте, кто получит неожиданную прибавку к пенсии сразу за полгода. Жители кооперативов должны поторопиться. Рассказываем, почему важно до Нового года выкупить городскую землю под домом. Куда обращаться, если вы подозреваете свое домоуправление в подтасовках? Полная инструкция от эксперта. Как вернуть молодость за казенный счет? Узнайте, какие пластические операции оплачивает государство. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
10: Ryanair, Polaroid, KitKat, Garums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR Mediju grupa.
11: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвияс Летовас программа.
12: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
13: Привет, коллеги!
14: Любимая, привет! Я тут подумал.
15: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
16: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
17: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
18: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: В интернете частенько обхихикивается следующая тема. Когда ты, знаешь, возвращаешься домой, и тебе, ну там, хочешь снимать куртку, а тебе в руки дают мусор и говорят: слушай, пока не разделся, вынеси. Угу. И ты такой думаешь: господи, я поднимался по этой лестнице, и вот бы кто-нибудь другой этим делом всем занялся. И есть такой человек. Предприимчивая жительница Ханчжоу по имени Михань предложила соседям банальную, но востребованную услугу – вынос этого самого мусора. Жильцы просто оставляют пакет у двери, а она их относит на помойку, но, ясное дело, не бесплатно. За каждый вынесенный пакет Михань получает 3 юаня – это 45 центов долларов. И обязательно отправляет клиентам фотоподтверждение выполненной работы. И спустя всего 3 дня таких желающих, чтобы она вынесла мусор, нашлось аж 20 постоянных клиентов. Это в основном занятые люди, которые экономят каждую минуту и не хотят тратить время на вот это вот встать, одеться, пойти, спуститься, выбросить, потом еще обратно идти. В общем, просто заплатил 45 центов барышней за каждый пакет и ладушки.
2: 10 евро она на этом зарабатывает. Ну, а беготни-то сколько?
1: Ну, может быть, у нее времени свободного.
2: Или
1: мусора.
2: Она худеет?
1: А, нет, она вообще на одном мусоре она не останавливается. Она теперь забирает еще и у соседей посылки. Она наблюдает за этим спросом, оценивает перспективы и смотрит, как еще развить свой маленький микробизнес. То есть, по сути, она уже обслуживает целый дом.
2: В общем-то, она курьер.
1: Получается так. Но все равно, как сказать, была бы, так сказать, предпринимательская жилка. Вот, я за нее рада. Нашла, где, так сказать, нишу.
2: Ну, не, пускай зарабатывает, молодец, да, конечно.
1: И людям помогает.
2: И здоровая будет, и попа как орех от этой беготни. Все, все в плюс, все в плюс.
1: А знаешь, что еще в плюс? Амада миа, море мио, отель Пасадор.

0: Доброе утро. Комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизель и бензин. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте. С 1 апреля мелкие предприниматели смогут платить налог с оборота через специальный банковский счет. За 8 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений почти 9,5 миллионов евро. Эстонские девелоперы недвижимости все чаще работают в Латвии. Air Baltic прекратит прямые рейсы между Ригой и Дубаем. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программой.
2: Сегодня в Латвии перемещается.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
3: Львы, не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе позорничать всласть.
2: Девы, извечная борьба между здравым смыслом, движениями души, время от времени происходящее в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Старайтесь отдать на нее не слишком много сил.
3: Весы. Сегодня вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хвататься за все подряд. Бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.
2: Скорпионы. Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
3: Стрельцы. Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
2: Козероги, сегодня вас будут тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание «дали» может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
3: Водолеи, сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки. Тщательно сохраненная и впоследствии обработанная эта информация здорово облегчит вам жизнь.
2: Рыбы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски, что не делается все к лучшему.

0: Рубин и песня «О тебе мечтаю я». У нее, кстати, довольно интересная история. В начале 1999 года Губин уехал в Канаду. Там он планировал записывать новые песни. Но канадская жизнь ему не зашла, и он вскоре вернулся. Но не без песни. Именно там была записана «О тебе мечтаю я». После выхода в марте 1999-го она очень быстро взлетела в радиоэфире. По словам самого Губина, уже с первой недели на многих радиостанциях добралась до первого места и стала песней месяца. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Tarzan Boy» от Балтимора.
1: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия скрытнямая полейдзейбс программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой». Участвуй в большой лотерее Мега! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
5: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
6: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
9: Мы, команда ЭХР Медиа Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
10: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Euroled LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
11: Берите на заметку. В Euroled LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Euroled.lv.
12: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
13: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Сырные палочки пикник 280 грамм 3,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
14: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Запоминающийся вокализ из припева изначально планировался как временная заглушка в демозаписи, пока авторы не придумают полноценный текст. Текст придумали, но звучание оказалось настолько затягивающим и драйвовым, что его решили оставить без изменения. Ну а впереди у нас без изменений Hathaway. What about me?

0: На часах 9:56, на календаре 24 сентября, четверг, завтра уже пятничка, уже будет самое то перед выходными. Ну а мы с Александром, я Елена Рассохина и Александр Шонин, будем потихонечку прощаться с вами.
1: А перед тем, как мы уйдем из этой студии до завтра до 6 часов утра, хочется отметить, сегодня вечером пройдет очередной Riga Last Thursdays, вечер, когда художественные галереи столицы работают дольше обычного и совершенно бесплатно. С 6 до 10 вечера можно самостоятельно составить маршрут по нескольким площадкам, посмотреть выставки, встретиться с художниками и кураторами. Так что есть на что посмотреть и есть что обсудить. Завтра до встречи в 6 часов утра. Хорошего дня, пока.
0: Пока. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
2: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
3: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Налоговая комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Поправки планируется применять с 1 октября. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошенекс. По его словам, нехватка водителей стала критической проблемой для региональных перевозок, поскольку предусмотренная договорами зарплата не соответствует ситуации на рынке труда. Жители, которые продают товары или оказывают услуги другим лицам, с 1 апреля смогут использовать новый порядок уплаты налогов. Он будет доступен тем, кто работает без сотрудников, не ведет другой хозяйственной деятельности и имеет годовой оборот до 12 тысяч евро. Для этого можно будет открыть специальный банковский счет, с которого СГД совместно с банком будет автоматически удерживать 10% налога с оборота. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, почти 9,5 миллионов евро. Снизить объемы мошенничества помогают более тесное сотрудничество финансового и телекоммуникационного секторов, закрытие правоохранительными органами мошеннических колл-центров и привлечение виновных к ответственности. Все больше эстонских девелоперов недвижимости выходят на рынок Латвии. Среди причин – более низкая стоимость земли в Риге и более быстрый процесс получения разрешения на строительство. Хотя за последние 5 лет цены на недвижимость в Латвии выросли примерно на 51%, они по-прежнему значительно ниже, чем в Эстонии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic решила прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 года. Решение принято после оценки нескольких факторов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный, от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-17 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл. 7,49. Пудинг с карамельным соусом 6 по 100 грамм. 1,59 €. И сливочный йогурт 135 грамм. 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl. Стоит того.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partijas Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Es esmu Jānis Vitoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS, par 4. sarakstu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать сферофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
11: Витамин D с железом?
10: Именно. Сферофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
11: Ферофемин. Надо попробовать.
10: Ферофемин. Железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
12: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
13: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
14: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tērbutes ielā 13. Nenokavē.
15: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm. Improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus. Izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
16: Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Здравствуйте! Сегодня о том, как меняется наш выбор между банками и небанковскими кредиторами. Исторически банки ассоциировались с покупкой жилья или крупными накоплениями, а небанковский сектор – с оперативными решениями и небольшими займами на повседневные нужды. Однако сегодня эта граница стремительно стирается. Благодаря строгим требованиям законодательства, оба сектора работают по единым стандартам ответственного кредитования и используют идентичные базы данных для оценки платежеспособности. Главное отличие теперь заключается не в безопасности, а в скорости и удобстве. В небанковском секторе принятие решений и получение денег происходит значительно быстрее. Клиент больше не выбирает тип учреждения, а ищет самое быстрое и подходящее для своей ситуации решение.
0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
2: Вопрос дня. Как именно новый MagniFlex Joint Complex помогает здоровью суставов? Ответ слушай совсем скоро.

0: viens.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ответ на вопрос дня. Новый MagniFlex Joint Complex работает комплексно благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Басвилия снимает боль и воспаление, а коллаген второго типа обеспечивает прочность и эластичность хрящевой структуры. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
2: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: То, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам за заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей, за напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств и, самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Лебе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 15 градусов.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Встречаем Международный день фармацевта 25 сентября. Хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами «МТЭКО».

0: ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: reklāmā. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.

0: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
1: Мы, команда HR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
2: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Eurolet LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
3: Берите на заметку. В Eurolet LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Eurolet.lv.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимно ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На крайнем востоке страны облачно ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Лебе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 15 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Ретро FM Латвия объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно?
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно?
6: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
11: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мэго. Греческий йогурт Валмиера только 1 евро и 39 центов. И рис длиннозернистый только 1 евро и 49 центов. Зэм-Зэм цены в Мэго.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
13: Četri zoli slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbutas ielā 13. Nenokavē.
14: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами «МТЭКО».
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Ryanair, Polaroid, KitKat, Garums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
7: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
8: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
7: Витамин D с железом?
8: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
7: Ферофимин. Надо попробовать.
8: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
11: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Налоговая комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Поправки планируется применять с 1 октября. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошенекс. По его словам, нехватка водителей стала критической проблемой для региональных перевозок, поскольку предусмотренная договорами зарплата не соответствует ситуации на рынке труда. Жители, которые продают товары или оказывают услуги другим лицам, с 1 апреля смогут использовать новый порядок уплаты налогов. Он будет доступен тем, кто работает без сотрудников, не ведет другой хозяйственной деятельности и имеет годовой оборот до 12 тысяч евро. Для этого можно будет открыть специальный банковский счет, с которого СГД совместно с банком будет автоматически удерживать 10% налога с оборота. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений и членов Ассоциации финансовой отрасли почти 9,5 миллионов евро. Снизить объемы мошенничества помогают более тесное сотрудничество финансового и телекоммуникационного секторов, закрытие правоохранительными органами мошеннических колл-центров и привлечение виновных к ответственности. Все больше эстонских девелоперов недвижимости выходит на рынок Латвии. Среди причин – более низкая стоимость земли в Риге и более быстрый процесс получения разрешения на строительство. Хотя за последние 5 лет цены на недвижимость в Латвии выросли примерно на 51%, они по-прежнему значительно ниже, чем в Эстонии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic решила прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 года. Решение принято после оценки нескольких факторов.
4: Прогноз погоды
12: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курземе до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
4: Прогноз погоды
12: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
14: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
3: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно.
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
9: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltumsuknis LV.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программы.
0: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Сырные палочки Пикник 280 грамм 3,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
7: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и замечательного настроения. С вами я, Катя Ерофеева, и программа по заявкам «Привет в обед», где вы, дорогие радиослушатели, присылаете нам свои приветики. Буду зачитывать новые. Оставайтесь с нами на Retro FM Latvia.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Сегодня свой день рождения отмечает Марина Григорович из Риги, которую поздравляет Александра. Марина, принимайте пожелание быть такой же вечно молодой, цветущей, чарующей и стремящейся покорить этот мир. Пусть мечты сбываются, и пусть рядом будут любимые люди. С днем рождения вас и поздравления от Александры.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti. Saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi. Retro FM Latvia объявляет конкурс вместе с IKEA. Теперь цена ниже. С 21 по 25 сентября в вечернем эфире по подсказкам ведущих выясняем, какой товар IKEA стал еще выгоднее, и определяем финалистов, среди которых в пятницу разыграем подарочную карту на 70 евро. Конкурс «Теперь цена ниже» вместе с IKEA.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать сферофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Сферофемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Сферофемин. Надо попробовать.
6: Сферофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» еще один именинник. И это Сергей Степанович Разин из Резекне, которого поздравляет семья. Сергей Степанович, принимайте пожелания долголетия и крепкого здоровья, удачи и везения, и, конечно же, хорошего настроения. Ваша семья сегодня поздравляет вас с днем рождения, с любовью и теплом. С праздником вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Вопрос дня. Какие еще ингредиенты, кроме глюкозамина, босвелии и коллагена второго типа, входят в состав нового MagnaFlex Joint Complex? Ответ слушай совсем скоро.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту уже прозвучали. Буду ждать новые, как обычно, на retrofm.lv. Ну а сейчас попрощаюсь до завтра. Всем прекрасного продолжения дня и оставайтесь на Retro FM Латвия. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Ответ на вопрос дня. Состав нового MagniFlex Joint Complex, кроме глюкозамина, босвелии и коллагена второго типа, также обогащен витамином С, который способствует нормальной выработке коллагена для здоровья хрящей, и марганцем, участвующим в формировании соединительной ткани. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: мы, команда EHR Media Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
1: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
2: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.LV.
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро. Минибанк
2: Элвэй. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Вопрос дня. Чем уникален состав нового Magneflex Joint Complex? Ответ слушай совсем скоро.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
3: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
4: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Налоговая комиссия Сейма поддержала дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Поправки планируется применять с 1 октября. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошенекс. По его словам, нехватка водителей стала критической проблемой для региональных перевозок, поскольку предусмотренная договорами зарплата не соответствует ситуации на рынке труда. Жители, которые продают товары или оказывают услуги другим лицам, с 1 апреля смогут использовать новый порядок уплаты налогов. Он будет доступен тем, кто работает без сотрудников, не ведет другой хозяйственной деятельности и имеет годовой оборот до 12 тысяч евро. Для этого можно будет открыть специальный банковский счет, с которого СГД совместно с банком будет автоматически удерживать 10% налога с оборота. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, почти 9,5 миллионов евро. Снизить объемы мошенничества помогают более тесное сотрудничество финансового и телекоммуникационного секторов, закрытие правоохранительными органами мошеннических колл-центров и привлечение виновных к ответственности. Все больше эстонских девелоперов недвижимости выходят на рынок Латвии. Среди причин – более низкая стоимость земли в Риге и более быстрый процесс получения разрешения на строительство. Хотя за последние 5 лет цены на недвижимость в Латвии выросли примерно на 51%, они по-прежнему значительно ниже, чем в Эстонии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic решила прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 года. Решение принято после оценки нескольких факторов.
8: прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
8: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Ну что ж, четверг, дождя пока нет, но все-таки чудеса будут. Здравствуйте, меня зовут Григорий Берг.

Ну, собственно говоря, и так далее. Culture Club мог бы бесконечно напоминать о Кама Камелео, но давайте все-таки те радостные мгновения сегодняшнего дня, которые его и украсят. Поскольку 24 сентября, хоть и четверг, хоть еще пока и без дождя, но чудеса будут обязательно в виде конкурсов, это попозже. Да, пока послушаем, чем же он славен этот день. Всемирный день моря. Ну, у каждого народа свой день моря, свой день рыбака, ну и, собственно, свое желание это отметить. А моряки умеют отмечать, иногда даже так, что потом переходят в запланированные безумства. Но сегодня день незапланированных безумств. Вот это хороший день, поскольку я никогда не понимал тех людей, которые говорят, ну вот, пятница пришла, сейчас в хлам, да, вечером. Что такое? Безумство должно так неожиданно приходить и неожиданно уходить. Желательно, да, вечером, чтобы уходило безумство. А так отмечать обязательно нужно, как и Международный день караванщика. Тут и песни можно, помните, там «Мучку дуг, три колодца напеть», если, конечно, желаете это. Есть еще что-то-то интересное. Ага, это нам не годится, это то, а это вообще... О, вот это интересно, что день для себя. Я считаю, что вообще раз в неделю должен существовать такой день, когда можно хотя бы попытаться жить для себя. Ну и четверг, да, помни обо мне. Обычно эти слова произносят женщины при расставании, правда, более жестко, ты меня запомнишь. Но угроза проходит, а память, конечно же, остается. Ну и самый главный день, кстати, и песню подобрал, да, «День синей птицы счастья». Кстати, один из участников «Машины времени» побывал на радио, записал интервью, и в ближайшую неделю появится обязательно, услышите, возможно, он, если не напоет, то хотя бы насвистит птицу счастья. А вместе у них звучало вот так –

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» полейдзи без программ. ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Пудинг с карамельным соусом 6 по 100 грамм евро 59. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
9: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
10: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: В театре Чехова будет...
12: Тише.
11: Что такое?
12: По-русски об искусстве нельзя.
11: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
12: Что еще ты мне не скажешь?
11: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзе Калнаня.
12: Один за всех.
11: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
12: Цитаты и стихи можно.
13: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
12: Понравилось?
11: Поэт.
12: Где встретимся?
11: Встретимся в Чех.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Mans Mazda zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
12: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас Максат Науд.
14: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
15: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
16: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es Jūlija Stepaņenko aizņem
17: železa s vitamīnam D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
18: Ферофемин. Надо попробовать.
17: Ферофемин.

Ну и, кстати, сегодня еще один день, который нужно обязательно отметить. Тут попросили. Вот системный администратор, так вот сокращенно называется SysAdmin. Правильно, я не ошибся. На сегодня день системного аналитика. Если сократить, что это SysAnal, так получается. Ну, ладно, разберемся как-нибудь в другой раз. Главное, что разобрался президент Америки Дональд Трамп с тем, как нужно правильно называть искусственный интеллект. Без него, конечно, ничего в этом мире не делается, ничего не переименовывается. Теперь, и обязательно это запомните, теперь нельзя говорить искусственный интеллект, а нужно говорить суперинтеллект. В принципе, Си — это даже более чем значимо, проще, суперинтеллект и все. Тем более, что он во многих, да, уже опережает нас, простых людей, которые пытаются понять, что, где происходит, ну и в ожидании конкурса, что можно послушать. Музыку в эфире Retro FM Латвия.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: FM. Ну что ж, на Максима Леонидова, да еще с такой песней «Видение», в образе этого видения в студии появился Алексей Павленко, стало быть, отчет экрана. Новости скоро.

0: saimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Катру дену.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Крабовые палочки Вичи евро 99 и мармелад ассорти только 2,29. Зэм-Зэм цены в Мего.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: То, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē!
8: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искренне спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Депутаты Сейма приняли поправки, предусматривающие дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Ожидается, что розничная цена топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы полностью отразят снижение налога в цене. Поправки вступят в силу 1 октября. Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые предусматривают увеличение коэффициентов для расчета жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 года. Это позволит увеличить поддержку малообеспеченных домохозяйств. Государственный контроль сможет проверять правильность годового отчета Сейма, но не сможет проводить аудит эффективности или соответствия требованиям. Соответствующие поправки к закону о госконтроле Сейм поддержал в первом чтении. Налоговая комиссия Сейма обсуждает поправки к закону о подоходном налоге с населения. Они предусматривают изменения в документах по доходам от капитала на инвестиционном счете, а также в порядке уплаты налога при смене страны налогового резидентства. Цель – уточнить правила в ситуациях, которые сейчас прямо не урегулированы. Еврокомиссия предложила резко сократить лимиты на прилов трески в Балтийском море. Допустимый объем прилова восточно-балтийской трески планируется уменьшить вдвое. Эти изменения могут существенно повлиять на рыбаков в Лепое и Павелосте. Сейчас в крае работают около 20 коммерческих рыбаков, для которых это может означать сокращение возможностей промысла. В сентябре в Латвии лабораторно подтвердили первые случаи гриппа в этом сезоне. Инфектологи отмечают, что циркуляция вируса началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска, а вакцинация снижает вероятность тяжелого течения заболевания.
13: Прогноз погоды
14: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курземе до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Ну что ж, задание чудес. Все-таки четверг, и дождик намечается. Продолжаем радоваться жизни. Здравствуйте, меня зовут Григорий Берг.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000 00843.

Ну что ж, этот час обещает быть очень-очень напряжен. У нас, кстати, будет и навигатор с пробками, как положено, в положенное время и в положенном месте. Ну и конкурс тоже ожидается. Так что плакать не нужно, что ничего нет, хотя песня в исполнении Андрея Державина как раз об этом.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Навигатор Retro FM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Ну, собственно говоря, не все, да, едут, кое-кто стоит, но, тем не менее, слушает Retro FM Латвия. Очень надеюсь, самая большая пробка на Бривес Гатве от Едвардес до Шмерля. Там практически 12 минут. Ну, на Даугавпилсе съела, там обычно поворот раньше, Дамбес и Дурва съела 8 минут с половиной. Да, Гранита ела, да что ж такое, тут тоже 7 минут стоят люди. Ну, и Силикату ела, это как бы совмещено до поворота на Гайголос, ела 5, почти 6 минут, тоже стоим. Давайте так, не просто стоим, слушаем, наслаждаемся музыкой и ждем конкурс.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама.
5: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
9: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
10: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
13: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
12: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
13: Nu, bet es pats gribu.
14: Washcar.
15: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
14: Washcar.
16: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
17: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
18: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
19: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maxima lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Конкурс. Теперь цена ниже. Вместе с IKEA. Лучшее время для обновления интерьера. На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Ну что ж, ваше счастье, о котором вы так долго мечтали, а я много раз говорил, оно должно состояться прямо сейчас. Счастье нужно будет по телефону 244-244-14 как-то получить, как-то выторговать, как-то правильно ответить на вопросы. Готовы? Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как нас зовут?
4: Меня зовут Максим.
3: Максим, очень хорошо. Максим, да, имя такое крепкое. Готовы?
4: Да, будем пытаться.
3: Пытаться не надо, отвечайте правильно. Вопросы. Я задам три вопроса, вы на них отвечаете все три и выходите в финал, который завтра состоится в эфире Retro FM Latvia. Итак, Максим, первый вопрос. Оснащается эта вещь? Оснащается застежкой молнии, выступающей в роли встроенного датчика жадности оператора. Что это?
4: Застежка молнии.
3: Да, раз, два, три. Давайте ко второму перейдем, тем более это все о том же. Второй вопрос. Чаще всего прячется под кроватью или в шкафу и хранит то, что в этом сезоне не понадобится.
4: Есть предположение, есть.
3: Говорите.
4: Ну, вы говорите, еще третья, может быть, подсказка третья.
3: Хорошо, главный мастер маскировки в условиях ограниченного пространства идеально помещается в самый недоступный угол под кроватью.
4: Скорее всего, это какой-то чехол на молнии для того, чтобы упаковать какие-то домашние вещи.
3: Ух! Да, что я могу сказать? Да, что я могу сказать? Ну, я могу сказать, что, да, Максим, вы, собственно говоря, правильно это сказали. Хотя, скорее всего, это сумка для хранения. Просто чехол тоже годится в качестве ответа.
4: Да.
3: Я принимаю. Тем более, что эта сумка для хранения носит такое название, как скуб с двумя «б». Это очень важно. Вы ее спокойно поместите в шкаф, положите под кровать. У сумки есть крышка, поэтому сезонная одежда или постельное белье не запылятся. И, кстати, теперь сумка скуб, если вам еще одна понадобится, да, шириной 65 сантиметров, темно-синего цвета, в IKEA стоит 5,99 вместо прежних 6,99. Но если вы выиграете завтра в финале, то вы получите подарочную карту на 70 латов. Евро. Господи, боже мой, какой старый человек. Останьтесь, так сказать, на проводе. Ну, а мы двигаемся далее.
2: Конкурс. Теперь цена ниже. Вместе с IKEA.
1: Та бы я илгстоша реклама.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Не яо тако интернет сварду от тео. Яо тако ту вариду от савом интернетом. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
8: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
9: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
10: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida...
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās.

0: интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость! Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцема 98. Код лечебного учреждения 01-00-1054.
1: Ну что ж, перед появлением Алексея Павленко все песни или о видении, или о том, что нужно приходить, но не уходить. Don't walk away, Suzanne, и Алексей Павленко буквально через несколько минут.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
3: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Депутаты Сейма приняли поправки, предусматривающие дальнейшее снижение акциза на дизельное топливо и бензин. Ожидается, что розничная цена топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы полностью отразят снижение налога в цене. Поправки вступят в силу 1 октября. Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые предусматривают увеличение коэффициентов для расчета жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 года. Это позволит увеличить поддержку малообеспеченных домохозяйств. Государственный контроль сможет проверять правильность годового отчета Сейма, но не сможет проводить аудит эффективности или соответствия требованиям. Соответствующие поправки к закону о госконтроле Сейм поддержал в первом чтении. Налоговая комиссия Сейма обсуждает поправки к закону о подоходном налоге с населения. Они предусматривают изменения в документах по доходам от капитала на инвестиционном счете, а также в порядке уплаты налога при смене страны налогового резидентства. Цель – уточнить правила в ситуациях, которые сейчас прямо не урегулированы. Еврокомиссия предложила резко сократить лимиты на прилов трески в Балтийском море. Допустимый объем прилова восточно-балтийской трески планируется уменьшить вдвое. Эти изменения могут существенно повлиять на рыбаков в Лепое и Павелости. Сейчас в крае работают около 20 коммерческих рыбаков, для которых это может означать сокращение возможностей промысла. В сентябре в Латвии лабораторно подтвердили первые случаи гриппа в этом сезоне. Инфектологи отмечают, что циркуляция вируса началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска, а вакцинация снижает вероятность тяжелого течения заболевания.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
8: Ну что ж, этот час тоже будет веселый, ну потому что он последний, но он тоже будет богатый конкурсом и хорошей музыкой. Добрый вечер, меня зовут Григорий Берг.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 6 часов 13 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: При поддержке БМ Маркет.
2: Ну что ж, вы знаете, тут, честно могу сказать, раз, два, три, четыре всего лишь пожелания было разных, да. Но я выбрал вот это. Вот изумительно, что Роман, который сейчас находится за рулем своего автобуса, ну не своего, может, своего, но суть не в этом, да. Он говорит: а помните, когда-то вы давным-давно, да, играли Барри Уайта? Нет, не играл, проигрывал зав. Если бы я играл Барри Уайта, да, то работал бы я здесь, в Америке выжил бы, собственно говоря. Ну, конечно, не так счастливо, как здесь. Но спасибо, что, Роман, вы вспомнили Барри Уайта. А песню вот выбрали, вы тут не сказали какую, просто сказали «для меня». И она и для меня тоже песня памятна. И послушайте, вспомните, изумительно. И слова хорошие. «You are first, my last, my everything». Без перевода.
0: Фили Чита на Ретро-ФМ.
1: Совместно с BM Market.

0: Автомаркет. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
1: Только в МК Латвии большие изменения в работе скорой. Читайте, к кому врачи приедут сразу, а к кому через 2 часа. Государство отказало вам в пенсии? Разбираемся, что положено взамен. Боитесь обмана при покупке машины? Рижанка нашла скрученный пробег и учит этому других. В Риге новая программа для жилых домов. Узнайте, как получить 2000 евро на благоустройство двора. МК Латвия уже в продаже. Подписка началась. Условия в газете.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
3: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
0: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
10: Хотя песня в исполнении Ленда Гуча называется «Все куда-то девалось», но что-то и остается постоянно. А именно конкурс в этом часу будет. Так что уже готовьтесь, 244-244-14 пригодится.

0: ilgstoša reklāma.
1: Minūtā slāve. Ну что ж, 244-244-14 для тех, кто хочет побороться за приз от магазина «Фанс». Скажу, приз достойный вашего внимания, который можно и одеть, и поносить довольно-таки достойно. И карта на 30 евро разделена на две части, 20 и 10, очень удобно. И сам, и кому-то что-то можешь подарить. Так, звонков тут уже. Добрый вечер. Ой, давайте... Чуть-чуть потише, звук чуть-чуть потише уберите радиостанции. Так, здравствуйте, как вас зовут?
2: Валдис.
1: Валдис, отойдите, пожалуйста, чуть-чуть подальше от радиоприемника, мы будем слушать так вас. Готовы, Валдис, поучаствовать?
2: Да, попытаюсь.
1: Что значит попытаюсь? Попытаетесь выиграть или что?
2: Поучаствовать.
1: Ладно, давайте. Правила крайне простые. Сейчас пойдет минутный отсчет. За время минуты вы должны максимально большее количество ответить на вопросы. Они простые, детские. Чувствую по голосу, что вы и сами недалеко еще ушли от этого. Сколько вам лет?
2: 22.
1: Ой, ну, простите, да. Внуку моему и то больше. Итак, Валдис, готовы? Поехали. Минута славы. Итак, теленок, родившийся в деревне Простоквашино. Как его звали?
2: Следующий.
1: Следующий теленок, понятно. Медведь, обучающий Маугли закону джунглей. Медведь, Мишка, как его звали?
2: Следующий.
1: Следующий, Мишка. Так, ну, давайте посерьезнее. На чем ездил Санчо Панса у Сервантеса? Кто такой Санчо Панс, вы знаете, да?
2: На коне.
1: Нет, да, к сожалению.
2: На исаке.
1: Хорошо, на ослике, правильно. Вот. Назовите фамилию и имя автора, написавшего о приключениях маленьких веселых человечков, а также цикла рассказов «Фантазеры».
2: Носов.
1: Молодцом, да. Ну и чтобы у вас еще было третьего. Как называется город, где жили эти веселые коротышки?
2: Не знаю.
1: Не знаю, отлично. Ну, а кто был главным героем в этом городе?
2: Незнайка.
1: Три, тоже, скажу, неплохо.
3: Минута славы.
0: Та бы я илк, что же реклама.

0: Ну что ж, один из миллиона нам не нужен, но еще один слушатель через песню обязательно поучаствует в конкурсе за право победить и выиграть карточку от магазина «Фанс». Сейчас слушаем рекламу, потом Тина Тарнер с напоминанием, что лучшие из лучших, «The Best», обязательно получат эту карточку.
1: Вопрос дня. Как именно новый MagniFlex Joint Complex помогает здоровью суставов? Ответ слушай совсем скоро.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Сырные палочки пикник 280 грамм 3,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
11: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
12: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой супер комбо.
13: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Louis Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
14: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
16: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Ответ на вопрос дня. Новый Magniflex Joint Complex работает комплексно благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Басвилия снимает боль и воспаление, а коллаген второго типа обеспечивает прочность и эластичность хрящевой структуры. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Daniel.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Философские вопросы брать. Готовы?
3: Хорошо.
2: Значит, минута, да, сейчас пойдет отчет, и вы аккуратненько за эту минуту много наберете правильных ответов. Минута славы. Итак, поехали. Для... Как назывался город, где жили веселые коротышки?
3: Солнечный город.
2: Цветочный вообще-то, ну да, а так, не то. Кто из человечков соорудил пылесос?
3: Пылесос?
2: Да, в этом, ну, человечек.
3: Ну, этот, который у них там, ну, не помню, давайте дальше.
2: Давайте дальше. Как звали поэта из цветочного города? Я поэт.
3: Я поэт, зовусь Отцветик, от меня вам всем привет.
2: Ну, очень хорошо, смотрите, хотя бы один уже есть. Как, да, посложнее, как звали доктора Малышку, которая вылечила Незнайку и друзей после падения на воздушном шаре? Как звали ее?
3: Боже мой, слушайте, я уже не помню.
2: Понял, следующий, да. Хорошо. Кто из героев Носова, автора, совершил знаменательное космическое путешествие и куда?
3: Ну, не знаю, как же на Луну полетел.
2: Два, ну и давайте еще один. Место постоянного проживания Карлсона.
3: Карлсона на крыше живет.
2: Ой, три, даже
3: у
2: не знаю.
3: У меня на крыше.
2: Ну так, 3-3, даже не знаю, что. Сейчас у меня тут сидит председатель счетной комиссии, да. Да, кто из них победит? Валдес или Ольга? Валдес? Ольга? Нет. Ну даже не знаю, да. Даже, ой, даже как-то так нехорошо получилось, да.

0: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Посовещался с умным человеком, председателем комиссии, победил все-таки Валдес. Он первый позвонил, первый ответил. Хотя мне больше понравилась Ольга, но Валдес, я думаю, да, поделится выигрышем с Ольгой, если, конечно, узнает ее телефон. Валдес победил.

0: reklāma. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
5: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
7: Попробуй наемку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
6: Thermabronx Citrus Immuno?
7: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
6: То, что нужно при первых признаках простуды.
8: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
11: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: Илья Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.

0: впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiuca Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:41.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курзема до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курземе до 18 метров в секунду. В Лепе-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, дождь, местами сильные осадки, ветер западный, юго-западный от 1 до 10 метров в секунду, в Курземе до 18 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет облачно, дождь, возможны сильные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем до плюс 13.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Город столичный будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjuce Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.